Планета FM в ритме города О. Планета FM. Идеальное сочетание.

Планета FM. FM. Радио города.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM.

кого снешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
3: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
4: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
5: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Наступил июнь, понедельник, первое число. Новый месяц, новые возможности. Давайте узнаем, что готовят звезды каждому знаку зодиака сегодня. Итак, Овны, день потребует дисциплины. Важно довести начатое до конца. Не торопитесь с выводами, особенно в диалогах с начальством. Вечером возможен внутренний конфликт между «хочу» и «надо». Стоит выбрать то, что действительно укрепит ваши позиции. Тельцы, ваш подход к делу сегодня особенно продуктивен. Вы можете добиться отличного результата без суеты. Появится возможность проявить лидерские качества. Финансовая тема потребует четкого расчета. Не давайте эмоциям сбить план. В отношениях постарайтесь говорить конкретнее. Намеков никто не поймет. Близнецы, вас ждет день глубоких осознаний, особенно в делах, где вы раньше действовали поверхностно. Сложные задачи окажутся не такими страшными, если подойти к ним системно. Возможен важный разговор о будущем, будьте внимательны к деталям. Раки, день склоняет к переоценке партнерских отношений и договоренностей. Вас могут удивить чьи-то намерения. Не спешите с реакцией. Лучше действовать через наблюдение и анализ. Львы, вас может потянуть на перфекционизм, особенно в работе и внешнем виде. Не стоит перегружать себя задачами. Важнее стабильность, чем объем. Девы, вас ждет день творческой концентрации. Идеи можно превратить в четкий план. Появится шанс проявить себя в новой роли, если не будете тянуть с решением. Весы. Семейные дела выйдут на первый план, и от вашего подхода будет зависеть атмосфера дня. Возможен разговор, который заставит переосмыслить приоритеты. Скорпионы. Информационный поток сегодня требует фильтрации. Не все услышанное стоит воспринимать всерьез. День подойдет для работы с документами, финансовыми отчетами и структурированием знаний. Стрельцы. Финансовая тема сегодня особенно чувствительна. Избегайте спонтанных покупок. Вам будет важно ощущать контроль над происходящим, особенно в личных делах. Возможно, встреча с человеком, который поможет взглянуть на ситуацию под другим углом. Козероги. Луна в вашем знаке придает уверенности, но и усиливает внутреннюю требовательность. Старайтесь не срываться на других, если что-то идет не по плану. Хорошее время для наведения порядка в делах и отношениях. Водолеи. Вас может тянуть вглубь, к уединению, размышлениям и поиску ответов внутри. Не торопите события, пусть все идет своим чередом. Сны, случайные слова, символы – все может быть подсказкой. Хороший день для закрытия незавершенных дел. Рыбы. День дает шанс на важные социальные взаимодействия, особенно в команде. Идеи, которые раньше казались слишком смелыми, теперь найдут поддержку. Главное, не теряйте веру в себя. На этом у меня все. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920-120. 920-120.
9: Бывает, что для уверенности в себе хочется слегка изменить свое отражение в зеркале. Пластические хирурги Медгарда помогут довести вашу внешность до вашего идеала. И вы будете нравиться себе в любом зеркале. Пластическая хирургия. Лечебно-диагностический центр Медгард. Берег Урала 4. Телефон 500303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
11: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 8.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». 175 поручений от жителей региона будут реализованы в Оренбурге в 2026 году в рамках программы инициативного бюджетирования. Это ремонт дорог, учреждений и другие важные для селян запросы, сообщил губернатор Евгений Солнцев. Программа поддержки местных инициатив действует в Оренбурге уже 10 лет. За это время реализовано более 1500 инициатив. Эти проекты – лучший пример неравнодушия жителей к своей малой родине, отметил глава региона. В Оренбурге стартует летний трудовой сезон для подростков. В этом году ребята в возрасте от 14 до 18 лет смогут работать не только в будни, но и в выходные и праздничные дни, если они являются бойцами студотрядов или имеют направление службы занятости. Сегодня будет дан старт третьему трудовому семестру. В Солилецке 6 пляжей готовы к купальному сезону. Перед открытием их проверили специалисты Роспотребнадзора. На встрече с предпринимателями обсудили санитарные нормы, контроль воды и песка, дератизацию, дезинфекцию туалетов и раздевалок, медосмотры персонала. 6 пляжей курорта «Соленые озера» получили заключение о соответствии санитарным нормам и готовы к приему отдыхающих. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школы, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи, велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи – ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости. Планета FM в Ташле на 104.2 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь, термометры покажут плюс 21 градус. В Бузулуке и Орске сегодня также пасмурная погода, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс, в Орске ожидается плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ в ритме города О. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: О, привет!
5: Привет!
4: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
5: О, супер!
4: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
5: Ура!
4: Звони 607-003.
6: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
7: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
8: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
9: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
10: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.

0: акции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032. Код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
2: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
3: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
4: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
5: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
6: Я говорю тебе про любовь.
5: Главные хиты разных периодов, впечатляющие видео и световое шоу.
6: Потому что я надеялся, а не был уверен.
5: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
7: Иванов Максим Анатольевич обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим тяжкий вред здоровью.
8: Цена одной ошибки – сломанные жизни, смерть, инвалидность, тюрьма. Не рискуй, не пей за рулем.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Наступил июнь, понедельник, первое число. Новый месяц, новые возможности. Давайте узнаем, что готовят звезды каждому знаку зодиака сегодня. Итак, овны, день потребует дисциплины. Важно довести начатое до конца. Не торопитесь с выводами, особенно в диалогах с начальством. Вечером возможен внутренний конфликт между «хочу» и «надо». Стоит выбрать то, что действительно укрепит ваши позиции. Тельцы, ваш подход к делу сегодня особенно продуктивен. Вы можете добиться отличного результата без суеты. Появится возможность проявить лидерские качества. Финансовая тема потребует четкого расчета. Не давайте эмоциям сбить план. В отношениях постарайтесь говорить конкретнее. Намеков никто не поймет. Близнецы, вас ждет день глубоких осознаний, особенно в делах, где вы раньше действовали поверхностно. Сложные задачи окажутся не такими страшными, если подойти к ним системно. Возможен важный разговор о будущем, будьте внимательны к деталям. Раки, день склоняет к переоценке партнерских отношений и договоренностей. Вас могут удивить чьи-то намерения. Не спешите с реакцией, лучше действовать через наблюдение и анализ. Львы, вас может потянуть на перфекционизм, особенно в работе и внешнем виде. Не стоит перегружать себя задачами. Важнее стабильность, чем объем. Девы, вас ждет день творческой концентрации. Идеи можно превратить в четкий план. Появится шанс проявить себя в новой роли, если не будете тянуть с решением. Весы. Семейные дела выйдут на первый план, и от вашего подхода будет зависеть атмосфера дня. Возможен разговор, который заставит переосмыслить приоритеты. Скорпионы. Информационный поток сегодня требует фильтрации. Не все услышанное стоит воспринимать всерьез. День подойдет для работы с документами, финансовыми отчетами и структурированием знаний. Стрельцы. Финансовая тема сегодня особенно чувствительна. Избегайте спонтанных покупок. Вам будет важно ощущать контроль над происходящим, особенно в личных делах. Возможно, встреча с человеком, который поможет взглянуть на ситуацию под другим углом. Козероги. Луна в вашем знаке придает уверенности, но и усиливает внутреннюю требовательность. Старайтесь не срываться на других, если что-то идет не по плану. Хорошее время для наведения порядка в делах и отношениях. Водолеи. Вас может тянуть вглубь, к уединению, размышлениям и поиску ответов внутри. Не торопите события, пусть все идет своим чередом. Сны, случайные слова, символы – все может быть подсказкой. Хороший день для закрытия незавершенных дел. Рыбы. День дает шанс на важные социальные взаимодействия, особенно в команде. Идеи, которые раньше казались слишком смелыми, теперь найдут поддержку. Главное, не теряйте веру в себя. На этом у меня все. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. 87.9 FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
7: Ты в магазине? Купи ташлинский.
8: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода. От молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
9: Ташлинский.
10: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
11: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Стрейдин.
12: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику.

0: улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
1: Чем старше мы становимся, тем чаще тревожимся о своих родителях. Если вы далеко от Оренбурга, а мысль о здоровье мамы или папы не дает покоя, доверьте заботу профессионалам. Многопрофильная клиника «Медгард» представляет комплекс медицинских услуг на базе терапевтического стационара, современная диагностика и бережное лечение. «Медгард» – на страже здоровья вашей семьи. Берег Урала, 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузаты.

0: КСМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье 9.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Доброе утро. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новый Оренбуржье», ОСЗ «Оренбургстрой». В 2026 году в Оренбурге завершится капремонт дороги станции Сара-Самарская. Капитальный ремонт дороги в Кувандыкском округе начался в прошлом году. К нормативу привели участок протяженностью более 35 километров от села Новопокровка до административной границы Республики Башкортостан. В этом году работы будут выполнены на участке протяженностью 12 километров от трассы М5 Урал до села Новопокровка. Подрядная организация выйдет на объект в начале июня, сообщает инфоцентр правительства области. Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, сотрудники Кадрового центра работ России вместе с российскими студенческими отрядами дадут старт третьему трудовому семестру. В честь этого события ребятам вручат путевки на работу. Региональная служба занятости приглашает работодателей заявить информацию о временных рабочих местах для несовершеннолетних. Заключить трудовой договор можно с подростками, достигшими 14 лет. И сегодня главная телевизионная мачта Оренбурга превратится в яркое праздничное полотно. С 9 часов вечера и до полуночи оренбуржцы и гости города смогут наблюдать световое шоу. Главным украшением станет медиафасад, на котором появятся поздравительные надписи. 1 июня – День защиты детей, и с Днем защиты детей. Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – это квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, уютный район, детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье» – счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. This is good. I told you.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь, термометры покажут плюс 21 градус. В Бузулуке и Орске сегодня также пасмурная погода, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс. В Орске ожидается плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller.
3: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: Купи ташлинский.
6: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
7: Ташлинский.
8: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект «Несколько раз» на сайте «Наш Дом РФ».
10: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
11: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
12: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
13: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
14: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
15: Я говорю тебе про любовь.
14: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
15: Потому что я надеялся, а не был уверен.
14: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Доброе утро! В эфире «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. Наступил июнь, понедельник, первое число. Новый месяц, новые возможности. Давайте узнаем, что готовят звезды каждому знаку зодиака сегодня. Итак, овны, день потребует дисциплины. Важно довести начатое до конца. Не торопитесь с выводами, особенно в диалогах с начальством. Вечером возможен внутренний конфликт между «хочу» и «надо». Стоит выбрать то, что действительно укрепит ваши позиции. Тельцы, ваш подход к делу сегодня особенно продуктивен. Вы можете добиться отличного результата без суеты. Появится возможность проявить лидерские качества. Финансовая тема потребует четкого расчета. Не давайте эмоциям сбить план. В отношениях постарайтесь говорить конкретнее. Намеков никто не поймет. Близнецы, вас ждет день глубоких осознаний, особенно в делах, где вы раньше действовали поверхностно. Сложные задачи окажутся не такими страшными, если подойти к ним системно. Возможен важный разговор о будущем, будьте внимательны к деталям. Раки, день склоняет к переоценке партнерских отношений и договоренностей. Вас могут удивить чьи-то намерения. Не спешите с реакцией, лучше действовать через наблюдение и анализ. Львы, вас может потянуть на перфекционизм, особенно в работе и внешнем виде. Не стоит перегружать себя задачами. Важнее стабильность, чем объем. Девы, вас ждет день творческой концентрации. Идеи можно превратить в четкий план. Появится шанс проявить себя в новой роли, если не будете тянуть с решением. Весы. Семейные дела выйдут на первый план, и от вашего подхода будет зависеть атмосфера дня. Возможен разговор, который заставит переосмыслить приоритеты. Скорпионы. Информационный поток сегодня требует фильтрации. Не все услышанное стоит воспринимать всерьез. День подойдет для работы с документами, финансовыми отчетами и структурированием знаний. Стрельцы. Финансовая тема сегодня особенно чувствительна. Избегайте спонтанных покупок. Вам будет важно ощущать контроль над происходящим, особенно в личных делах. Возможно, встреча с человеком, который поможет взглянуть на ситуацию под другим углом. Козероги. Луна в вашем знаке придает уверенности, но и усиливает внутреннюю требовательность. Старайтесь не срываться на других, если что-то идет не по плану. Хорошее время для наведения порядка в делах и отношениях. Водолеи. Вас может тянуть вглубь, к уединению, размышлениям и поиску ответов внутри. Не торопите события, пусть все идет своим чередом. Сны, случайные слова, символы – все может быть подсказкой. Хороший день для закрытия незавершенных дел. Рыбы. День дает шанс на важные социальные взаимодействия, особенно в команде. Идеи, которые раньше казались слишком смелыми, теперь найдут поддержку. Главное, не теряйте веру в себя. На этом у меня все. Хорошего вам дня и до встречи в эфире.
0: Планета FM. На языке звезд.

Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
5: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард» – это высокотехнологичная хирургия в гинекологии. Это широкий спектр органосохраняющих операций по удалению миом, эндометриоза, кист и других новообразований. Бережно сохраним женское здоровье. Гинекологическое отделение «Медгарда» – берег Урала 4. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: Внимание! Оренбург! Сеть магазинов «Плитка» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Кем вырастет ваш ребенок? Инженером? Журналистом? Главное, чтобы человеком. Образованным и культурным участником дорожного движения. Поддержите вступление ребенка в отряды юных инспекторов движения. Безопасность на дорогах – основа его будущего. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.
9: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 10.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. Жительница Оренбурга окажется на скамье подсудимых за смертельное ДТП. Трагедия произошла в феврале на Шарлыкском шоссе областного центра. Женщина за рулем «Шевроле», пересекая нерегулируемый пешеходный переход, сбила пешехода. От полученных травм потерпевшая скончалась в больнице. Уголовное дело направлено в суд. Поезд здоровья отправится в отдаленные территории уже сегодня. Сформировано расписание, об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев. Он отметил, что проект показал востребованность в прошлом году, поэтому принято решение возобновить его в летнем формате и в этом сезоне. В отдаленные территории отправятся специалисты областной клинической больницы имени Воинова, больницы номер 2, психоневрологического госпиталя ветеранов войны и перинатального центра. До 5 июня медики будут вести прием в Реклинской районной больнице и Восточно-территориальной межрайонной больнице. В Оренбурге стартовал основной период сдачи ЕГЭ. Сегодня выпускники сдают историю, литературу и химию. 4 июня русский язык. Последними в этом году, согласно графику, предстоит сдавать иностранные языки и информатику 18-19 июня. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам. Оценки можно узнать через 7-14 дней после сдачи ЕГЭ. Уже завтра, со 2 июня, стартует общероссийский экзамен для девятиклассников ОГЭ. В июне можно наблюдать сразу несколько астрономических событий, как рассказали в Музее истории космонавтики. Уже 9 июня ожидается сближение Венеры и Юпитера. Две планеты окажутся рядом, и это будет хорошо видно на вечернем небе невооруженным глазом. 15 июня к ним визуально приблизится Меркурий, а 15 июня между планетами расположится Луна. 21 июня наступит летнее солнцестояние, самый длинный день в году. К этому часу все. Евгения Ланская. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь, термометры покажут плюс 21 градус. В Бузулуке и Орске сегодня также пасмурная погода, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс, в Орске ожидается плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48-20-68.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
5: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
6: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
7: А если не подберем размеры?
6: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
7: Монтажников 3А.
6: Телефон 920-120. 920-120.
8: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: В шинном центре «Рекорд» у нас товары в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
5: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
6: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Не хочу на Новый год самосвал и пароход. Ни машинок, ни хлопушек, ни пластмассовых игрушек. Ни железную дорогу, хоть и хочется немного. Что немного? Чтобы не попасть в беду, автокресло я хочу.
3: Даже дети понимают. Автокресло – лучший подарок на Новый год.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
6: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 11:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. В Оренбурге полицейские задержали 3 подозреваемых в вымогательстве наркотических средств. Двое молодых людей 19 и 24 лет вышли из подъезда многоэтажки и при виде полицейских попытались скрыться. Во время личного досмотра у них было обнаружено 2 пневматических пистолета, балаклавы и пакет с растительной массой. Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего оренбуржца, к которому подозреваемые пришли за запрещенным зельем. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Муниципальный лагерь «Юность» начал принимать детей. В 2025 году в нем провели комплекс восстановительных работ, капитально отремонтированный медблок, административный корпус, эстрада, спальные корпуса. Установлены 2 быстровозводимых корпуса, смонтирована новая теплотрасса, что позволило лагерю работать круглый год. В этом году дополнительно смонтированы системы видеонаблюдения и оповещения. Теперь лагерь может принимать 215 детей. На лето запланировано 6 смен. Первый заезд состоялся накануне. Сегодня Оренбург принимает Всероссийскую робототехническую олимпиаду. Мероприятие собрало в спортивно-культурном комплексе Оренбуржья юных инженеров и конструкторов из всех регионов страны. Тема этого сезона – заповедники. Участникам предстоит разработать робототехнические решения, направленные на защиту особо охраняемых природных территорий. В числе ключевых задач – противодействие браконьерству, предотвращение загрязнения окружающей среды и минимизация вмешательства человека в дикую природу. ОРТФ Макс, оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере Макс. Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. К этому часу у меня вся информация, больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. Евгения Ланская, до встречи в эфире.
0: Новости.

0: года.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге пасмурно, дождь, термометры покажут плюс 21 градус. В Бузулуке и Орске сегодня также пасмурная погода, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком «плюс». В Орске ожидается плюс 21 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
3: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
3: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейд-ин.
5: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
6: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
9: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45 22 77.

0: FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
1: Возрастное ограничение 12+.
2: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72 33 86.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

87.9 FM. Радио города О. Планета FM.

0: Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Аланская. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АО «СЗ Оренбургстрой». Два человека погибли на пожаре в Сорочинском округе. Как сообщили в МЧС, по региону горел дом в селе Малаховка. В ходе тушения пожара огнеборцы обнаружили погибших – мужчину и женщину. В ликвидации возгорания на площади 60 квадратных метров участвовали 9 специалистов и 4 единицы техники. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. В поселке имени Куйбышева в Оренбурге начался капремонт центральной улицы ветеранов труда. Там полностью обновят асфальтовое покрытие, приведут в порядок тротуары и заменят бордюры. В связи с проведением ремонтных работ до 31 августа будет перекрыт участок улицы от Садовой до Дачной. Оренбургский кадровый центр работы молодежи России посетили 750 школьников и студентов. Центр помогает выбирать профессии, востребованные в Оренбурге. Здесь проводятся лекции, встречи с работодателями, игры, мастер-классы и профтестирование с помощью цифрового аватара. Директор центра Сергей Латышев отметил, что взаимодействие с вузами и работодателями помогает молодежи понять перспективы карьерного роста в регионе. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Новое Оренбуржье». Не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартира с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация для студентов и молодежи. Детские сады и школа, закрытые дворы. Игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки. Просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. К этому часу вся информация. Евгения Аланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 15-17 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком «плюс», в Орске – до плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнца»? «Кухня Солнца» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
6: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
1: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейд-Ин.
7: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютер Академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
8: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
9: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
10: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
11: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
12: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студия с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУС «Оренбург Сторг». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
4: Лазерная вапоризация геморроя, легкая реабилитация, лечебно-диагностический комплекс «Медгард», берег Урала, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад», вход 1 и 4.
6: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
8: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
9: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
10: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
11: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
12: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
13: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге 2 часа дня. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Евгения Ланская. Здравствуйте. 5 человек погибли на пожарах в Оренбургской области за минувшие выходные. 2 человека травмированы. Трагедии, унесшие по 2 жизни, произошли в Новосергиевском районе и в Сорочинском округе. Один мужчина погиб при пожаре в Илейке. В Сорочинске из-за неосторожного обращения с огнем пострадал ребенок. В МЧС призывают строго соблюдать правила пожарной безопасности. В Оренбурге в парке Тополя сегодня прошла торжественная церемония чествования молодых оренбуржцев, совершивших благородные поступки. Награды лауреатам вручил губернатор Евгений Солнцев. Среди них Мария Николаева из Оренбурга, которая стала донором костного мозга для своей младшей сестры. Также студенты аграрного техникума из Тотского района Михаил Григорьев, Салим Хусаинов и Ольга Лебедкина, спасшие жизни мужчины на железной дороге. За проявленное мужество и неравнодушие ребята удостоены нагрудного знака. Однако горячее сердце. Сегодня начинается прием заявлений на новую выплату для семей с 2 и более детьми. На нее могут рассчитывать родители, которые работают и платят 13% подоходного налога, а среднедушевой доход в семье составляет не более 1,5 прожиточных минимумов, установленных в регионе проживания. В этом случае каждый из родителей теперь раз в год вправе подать заявление на семейный налоговый кэшбэк. Государство компенсирует часть уплаченного в предыдущем году подоходного налога – 7% из 13%. В Оренбургской области может временно ограничиваться скорость мобильного интернета. Это мера обеспечения безопасности населения и объектов критической инфраструктуры. Она вводится с объявлением опасности атаки БПЛА или при иных угрозах. Решение о введении и снятии ограничений принимается структурами Министерства обороны Российской Федерации, сообщили в правительстве региона. К этому часу у меня вся информация. Евгения Ланская. До встречи в эфире.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 15-17 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком «плюс». В Орске до плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Больше, чем музыка.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

навсегда в твоем сердечке. Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансы.

0: конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые.

0: СМ-16-1. ТК «Территория». 18+.
1: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
2: А если не подберем размеры?
1: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
2: Монтажников 3А.
1: Телефон 920-120. 920-120.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044. Акция действительна на момент выхода рекламы.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
3: О, привет!
4: Привет!
3: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
4: О, супер!
3: Выбираем от трех позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
4: Ура!
3: Звони 607-003.
5: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону.

0: телефону 607-003.
1: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
2: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг». Улица Шевченко, 179. Телефон 45-22-77.
3: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье 15.00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Очередная партия автомобилей передана нашим бойцам на передовую, сообщает губернатор Евгений Солнцев. 12 машин полностью укомплектованы и готовы к фронтовым условиям. Техника направляется в воинские части и подразделения, в которых служат оренбуржцы. Транспортные средства предоставило предприятие «Оренбург-Ремдорстрой». До места назначения автоколонну доставят бойцы штурмового батальона «Сомали» и добровольческого отряда «Барс-3». В Оренбургской области стартовал основной период сдачи единого госэкзамена. Сегодня выпускники сдали историю, литературу и химию. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам. И уже завтра стартует основной госэкзамен для девятиклассников. В Оренбурге создадут еще 3 образовательных кластера в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Их запустят в работу в 2027 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Кластеры будут созданы на базе нефтегазоразведочного техникума Оренбурга, Бузулукского строительного колледжа и Оренбургского института путей сообщения. Обучающиеся смогут осваивать профессии на оборудовании, максимально приближенном к реальным производственным условиям. Поезд здоровья отправляется в отдаленные территории области уже сегодня. Расписание сформировано, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Он отметил, что проект показал востребованность в прошлом году, поэтому решено возобновить его в летнем формате и в этом сезоне. На восток области отправляются специалисты областной клинической больницы имени Войнова, психоневрологического госпиталя ветеранов войн, перинатального центра. До 5 июня медики будут вести прием в Иреклинской районной больнице и в Восточной территориальной межрайонной больнице. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.
2: Да, я...

кружит опять, как забытый старый винил. Может меня и трудно понять, но не сломать этот маленький мир, что я построил и бережно верил, что далеко я запрятал в себе. Я полюбил ее, как в самый первый,

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 15-17 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком «плюс». В Орске до плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM 87.9 FM. Просто танцуй. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни S стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни S. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни S комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейд-Ин.
3: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
4: Станет

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
4: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
5: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
6: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
7: Возрастное ограничение 12+.
8: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
3: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и шоссейная 24А в Автограде.
4: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы в наличии в Оренбурге и на заказ.
5: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
6: Питьевой йогурт «Клубника» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
7: «Ташлинский».
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
9: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Поезд здоровья отправляется в отдаленные территории области. Уже сегодня расписание сформировано, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Он отметил, что проект показал востребованность в прошлом году, поэтому решено возобновить его в летнем формате и в этом сезоне. На восток области отправляются специалисты областной клинической больницы имени Воинова, больницы номер 2, психоневрологического госпиталя ветеранов войн и перинатального центра. До 5 июня медики будут вести прием в Ириклинской районной больнице и в Восточной территориальной межрайонной больницы. Капитальный ремонт дороги станции Сара-Самарская завершится в 2026 году. Капремонт дороги в Куандыкском округе начался в прошлом году. Нормативу привели участок протяженностью более 35 километров от села Новопокровка до административной границы Республики Башкортостан. В этом году работы будут выполнены на участке протяженностью 12 километров от трассы М5 Урал до села Новопокровка. Подрядчик выйдет на объект в начале июня, сообщает инфоцентр правительства области. В Оренбурге стартовал основной период сдачи единого госэкзамена. Сегодня выпускники сдали историю, литературу и химию. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам. И уже завтра для девятиклассников стартует основной госэкзамен. В Оренбургской области создадут еще 3 образовательных кластера в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Их запустят работу в 2027 году. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» кластеры будут созданы на базе нефтегазоразведочного техникума в Оренбурге, Бузулукского строительного колледжа и Оренбургского института путей сообщения. Обучающиеся смогут осваивать профессии на оборудовании, максимально приближенном к реальным производственным условиям. И сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, сотрудники Кадрового центра работы России вместе с российскими студенческими отрядами дали старт 3-му трудовому семестру. Региональная служба занятости приглашает работодателей заявить информацию о временных рабочих местах для несовершеннолетних, заключить трудовой договор можно с подростками, достигшими 14 лет. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Шерлыке на 104.5 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Термометр покажут плюс 15-17 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком «плюс». В Орске до плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Магазин.

0: Склад готовых окон. Много окон в наличии.
1: А если не подберем размеры?
0: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
1: Монтажников 3А.
0: Телефон 920-120. 920-120.
2: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк Оренбург – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург» – доверяй своим. Телефон в Оренбурге – 343-00.
3: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности.
4: Так, скальпель, начинаем операцию.
5: Но у вас же нет диплома хирурга.
4: Тихо, все пройдет хорошо, я уверен. Нужно просто немного повернуть. Нет, только не это!
6: Управление автомобилем без прав – это как операция без диплома. Не рискуй жизнями.
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: 90-е с планетой FM. С планетой FM.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Ребятушки, ясны головушки, чем же вы богаты? Аппараты блестящие, пузатые, вот чем мы богаты.
5: Сеть магазинов «Колба». Настоящее богатство, когда есть хобби по душе. 60 лет «Октября-1», 70 лет «ВЛКСМ-16-1», ТК «Территория», 18+.
6: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 17:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Поезд здоровья отправляется в отдаленные территории области уже сегодня. Расписание сформировано, сообщает губернатор Евгений Солнцев. Он отметил, что проект показал востребованность в прошлом году, поэтому решено возобновить его в летнем формате и в этом сезоне. На восток области отправляются специалисты областной клинической больницы имени Воинова, больницы номер 2, психоневрологического госпиталя ветеранов войн и перинатального центра. До 5 июня медики будут вести прием в Иреклинской районной больнице и Восточной территориальной межрайонной больницы. Капитальный ремонт дороги станции Сара-Самарская завершится в 2026 году. Капремонт дороги в Куандыкском округе начался в прошлом году. Нормативу привели участок протяженностью более 35 километров от села Новопокровка до административной границы Республики Башкортостан. В этом году работы будут выполнены на участке протяженностью 12 километров от трассы М5 Урал до села Новопокровка. Подрядчик выйдет на объект в начале июня, сообщает инфоцентр правительства области. В Оренбурге стартовал основной период сдачи единого госэкзамена. Сегодня выпускники сдали историю, литературу и химию. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам. И уже завтра для девятиклассников стартует основной госэкзамен. В Оренбургской области создадут еще 3 образовательных кластера в рамках федеральной программы «Профессионалитет». Их запустят работу в 2027 году. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» кластеры будут созданы на базе нефтегазоразведочного техникума в Оренбурге, Бузулукского строительного колледжа и Оренбургского института путей сообщения. Обучающиеся смогут осваивать профессии на оборудовании, максимально приближенном к реальным производственным условиям. И сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, сотрудники Кадрового центра работы России вместе с российскими студенческими отрядами дали старт 3-му трудовому семестру. Региональная служба занятости приглашает работодателей заявить информацию о временных рабочих местах для несовершеннолетних, заключить трудовой договор можно с подростками, достигшими 14 лет. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета FM в Абдулино на 103.1 FM.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Термометр покажут плюс 15-17 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком «плюс». В Орске до плюс 19. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый кирпич-маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич-маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
3: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
4: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
5: Чанган Юни С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни С. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37-27-67. Код города 35-32.
4: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
6: Внимание! Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
7: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная, 16.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 179, телефон 45-22-77.
2: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
3: Я говорю тебе про любовь.
2: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
3: Потому что я надеялся, а не был уверен.
2: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы. 72 33 86.

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. По свободной категории 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Фуллер.
3: Купи Ташлинский.
4: Ленец от молокоперерабатывающего завода Ташлинский. Открой вкусное.
5: Ташлинский.
6: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
7: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.
8: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8 35 32 23 01 61.
9: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье» АОСЗ «Оренбургстрой». Очередная партия автомобилей передана нашим бойцам на передовую, сообщает губернатор Евгений Солнцев. 12 машин полностью укомплектованы и готовы к фронтовым условиям. Техника направляется в воинские части и подразделения, в которых служат оренбуржцы. Транспортные средства предоставило предприятие «Оренбург-Ремдорстрой». До места назначения автоколонну доставят бойцы штурмового батальона «Сомали» и добровольческого отряда «Барс-3». Капитальный ремонт дороги станция Сарас-Самарская завершится в 2026 году. Капремонт дороги в Кувандыкском округе начался в прошлом году. К нормативу привели участок протяженностью более 35 километров от села Новопокровка до административной границы Республики Башкортостан. В этом году работы будут выполнены на участке протяженностью 12 километров от трассы М5 Урал до села Новопокровка. Подрядчик выйдет на объект в начале июня, сообщает инфоцентр правительства. Региона. Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, сотрудники Кадрового центра работы России вместе с российскими студенческими отрядами дали старт третьему трудовому семестру. Региональная служба занятости приглашает работодателей заявить информацию о временных рабочих местах для несовершеннолетних. Заключить трудовой договор можно с подростками, достигшими 14 лет. Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – это квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, уютный район, детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велодорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдом.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 15-17 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком «плюс», в Орске – до плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.
1: Cause there's no stress.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Когда вокруг так много предложений, доверяй своим. Банк «Оренбург» – надежный партнер для реализации задуманного. Потребительский кредит на любые цели под выгодный процент. Рефинансирование кредитов других банков. Без страховок, без обеспечения. Потому что свои. Оформить заявку можно прямо сейчас на сайте orbank.ru или в мобильном приложении. АО «Банк Оренбург». Доверяй своим. Телефон в Оренбурге 343-00.
4: Изучите все условия кредита, займа на сайте банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Лечебно-диагностический комплекс «Медгард». Это высокотехнологичная лор-хирургия. У нас вы получите оперативное лечение, которое вернет вам свободное дыхание, исправление искривленной носовой перегородки, удаление аденоидов детям, удаление миндалин и другие виды операций. «Медгард» – на страже вашего здоровья. Берег Урала 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично. Живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nashtochka.dom.rf.
7: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Предложение действует на момент выхода рекламы.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: В шинном центре «Рекорд» у нас товар в наличии и под заказ. Аккумуляторы, шины и диски. Сервис отличный, а ценник тут низкий.
3: Шинный центр «Рекорд». Братьев Коростылевых, 163 и Шоссейная, 24А в Автограде.
4: Шинные центры «Рекорд». Шины, диски, аккумуляторы. В наличии в Оренбурге и на заказ.
5: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002.

0: 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
1: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую девочку-обманщицу, но все-таки

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточните у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Магазин «Ла Парет» воплотит твои идеи об идеальной ванной. Бесплатный дизайн-проект и профессиональный подход наших специалистов создадут пространство, в которое хочется возвращаться. Керамическая плитка, керамогранит, сантехника – все в одном месте в премиальном качестве. Представлено в магазине «Ла Парет» на проезде автоматики 15/2. Телефон 45 15 15. «Ла Парет» – идеи на поверхности.
4: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
5: О, привет!
6: Привет!
5: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнце» весеннее обновление меню, да еще и акция.
6: О, супер!
5: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
6: Ура!
5: Звони 607-003.
7: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
8: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра, детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
10: Любая рассада для вашего сада. Хвойные и плодово-ягодные деревья и кустарники. ТЦ «Шелковый путь», лесозащитная 16.
11: Ты в магазине? Купи ташлинский.
12: Ленец от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
13: Ташлинский.
14: 10 июня. Марсово поле. Дельфин.
15: Я говорю тебе про любовь.
14: Главные хиты разных периодов. Впечатляющие видео и световое шоу.
15: Потому что я надеялся, а не был уверен.
14: Подробности на официальных ресурсах Дельфина. 16+.
16: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
17: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
16: Не спеши нарушать.
17: Спеши научиться управлять безопасно.
18: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге. 7 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АОСЗ «Оренбургстрой». В Орске начался капремонт дороги на улице Металлистов. Протяженность ремонтируемого участка более 3 километров. Кроме того, в Орске выполнит ремонт еще 11 километров городских дорог. Всего в нынешнем сезоне в Оренбургской области будет отремонтировано 308 километров дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» – 228 километров. Субботний онкодесант работал в минувшие выходные в Матвеевском районе. Специалисты осмотрели и проконсультировали 78 пациентов, 10 из которых направлены на дообследование в Оренбургский онкодиспансер. С начала сезона субботний онкодесант уже посетил Переволоцкий, Грачевский, Акбулакский, Матвеевский районы. Осмотрены и проконсультировано около 300 пациентов. Следующий выезд 20 июня в Тюрганский район. Напомним, субботний онкодесант – профилактическая акция, проводимая для повышения качества и доступности онкологии, помощи, раннего выявления патологий и снижения смертности от новообразований. Оренбург примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду с 1 по 3 июля в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье». Олимпиада соберет юных инженеров и конструкторов из всех регионов страны. Тема этого сезона – заповедники. Участникам предстоит разработать робототехнические решения, направленные на защиту особо охраняемых природных территорий. Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – это квартиры с отделкой в современном жилом комплексе «Уютный». Уютный район, детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велодорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье» – счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдоп.рф. И пока это все новости, с вами был Михаил Задорин. До встречи!
0: Новости. Планета ФМ в Бузулуке на 101.8 FM.

По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Термометры покажут плюс 15-17 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком «плюс», в Орске – до плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Автомасла «Игл». Напрямую из Южной Кореи в автосервисах «Автобомба». Замена в ДВС всем бесплатно. Замена в КПП всего 100 рублей. Диагностика подвески в подарок. Телефон 450044.
2: Акция действительна на момент выхода рекламы.
3: Выбираете квартиру для семьи? Место, где детям будет просторно, а вам спокойно? Дом на Нагорной. Сдача уже во втором квартале 2026-го. Цены пока строительные. Потом будут выше. Остались двухкомнатные распашонки и просторные трехкомнатные. А при покупке евро-трешки предчистовая отделка в подарок. Школы, садики, поликлиника рядом. До центра 15 минут. Дом на Нагорной. Позвоните сейчас, пока есть выбор. Телефон отдела продаж 323-686.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проект несколько раз на сайте «Наш Дом РФ».
4: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
5: Бодрящий кофе со сливками вместе с маяком. Шоколад России. 75 грамм в ассортименте 75-90. Сливки питьевые «Летний лук» 10%, 1 литр 167-90. Кофе «Тибио Арабика» 190 граммов 686-90. Ждем в гипермаркетах низких цен «Маяк». На Монтажников 37/1, Деповская 96/5, проспект Дзержинского 4/2.
6: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
7: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: душе всегда светло.
1: Все для приготовления домашних напитков. Ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». 60 лет «Октября» 1 и 70 лет в ЛКСМ ТК «Территория». 18+.
2: Внимание, Оренбург! Сеть магазинов «Плиткарь» и «Напольный двор» объявляют о скидках до 20% на напольное покрытие, плитку и сантехнику. Торопитесь! Улица Монтажников, 34/1. Проезд автоматики, 17/5. Село Ивановка, Беляевское шоссе, 13. Подробности в точках продаж. Приложение действует на момент выхода рекламы.
3: Где можно купить в Оренбурге сантехматериалы? В магазине «Фитинг». Здесь есть все для водопровода, отопления, канализации, а также приборы учета воды, насосы, радиаторы отопления, металлопластиковые и полипропиленовые трубы. Магазин «Фитинг», улица Шевченко, 100.

0: 79, телефон 45-22-77.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь шаги.

захлебнулся в словах, он рвал, стал невысоко. А я все видел, я небу смотрел в глаза. Все очень просто,

0: Планета FM. Реклама.
1: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу Нежинское шоссе 9. Звоните 37 38 60.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно.
3: Урология полного цикла в многопрофильной клинике «Медгард». Диагностика и высокотехнологичная хирургия. Лазерное дробление любых камней в почках. Филигранная микрохирургия на интимных органах и многие другие виды операций. Хирургия в урологии для мужчин и женщин. «Медгард». На страже вашего здоровья. Берег Урала, 4. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О, привет!
5: Привет!
4: А ты слышала, в суши-маркете «Кухня Солнца» весеннее обновление меню, да еще и акция.
5: О, супер!
4: Выбираем от 3 позиций из раздела «Новинки» и скидка 10%.
5: Ура!
4: Звони 607-003.
6: Акция действует с 15 мая 2026 года по 15 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, сроках уточняйте по телефону 607-003.
7: 7. Всего 7 квартир осталось в доме на Нагорной. Ключи получите уже этим летом. 15 минут от центра. Детские сады, школы, колледж, поликлиники и магазины. Закрытый благоустроенный двор. Успейте забрать свою квартиру. Дом на Нагорной. Телефон отдела продаж 323-686.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Северные ворота». Партнер застройщика АО «Банк Дом РФ». Проектная декларация на сайте «Наш Дом РФ».
1: Чанган Юни-С стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С. Меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. В Юни-центр «Восток Авто». Звоните 37 27 67. Код города 3532.
2: Подробные условия уточните в автосалоне. Указана минимальная цена на Чанган Юни-С комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган Стрейдин».
9: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
10: А если не подберем размеры?
9: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
10: Монтажников 3А.
9: Телефон 920-120. 920-120.
11: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
12: Ты в магазине? Купи «Ташлинский».
13: Напиток йогуртовый «Снежок» от молокоперерабатывающего завода «Ташлинский». Открой вкусное.
14: «Ташлинский».
15: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. «Мегамолл Мармелад». Вход 1 и 4.
16: В крупную строительную компанию требуется начальник строительного участка. Телефон 8-35-32-23-01-61.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Новое Оренбуржье», АОСЗ «Оренбургстрой». В Орске начался капремонт дороги на улице Металлистов. Протяженность ремонтируемого участка более 3 километров. Кроме того, в Орске выполнит ремонт еще 11 километров городских дорог. Всего в нынешнем сезоне в Оренбургской области будет отремонтировано 308 километров дорог по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» – 228 километров. Субботний онкодесант работал в минувшие выходные в Матвеевском районе. Специалисты осмотрели и проконсультировали 78 пациентов, 10 из которых направлены на дообследование в Оренбургский онкодиспансер. С начала сезона субботний онкодесант уже посетил Переволоцкий, Грачевский, Акбулакский, Матвеевский районы. Осмотрено и проконсультировано около 300 пациентов. Следующий выезд 20 июня в Тюльганский район. Напомним, субботний онкодесант – профилактическая акция, проводимая для повышения качества и доступности онкологии, помощи, раннего выявления патологий и снижения смертности от новообразований. Оренбург примет Всероссийскую робототехническую олимпиаду с 1 по 3 июля в спортивно-культурном комплексе «Оренбуржье». Олимпиада соберет юных инженеров и конструкторов из всех регионов страны. Тема этого сезона – заповедники. Участникам предстоит разработать робототехнические решения, направленные на защиту особо охраняемых природных территорий. Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – это квартиры с отделкой в современном жилом комплексе, уютный район, детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велодорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье» – счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3, телефон в Оренбурге 20-33-22. Проектная документация на сайте нашдоп.рф. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Планета ФМ в Оренбурге на 87.9 FM.

все дома. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

0: through the night.
1: Погода.
2: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь. Термометр покажут плюс 15-17 градусов. В Бузулуке и Орске сегодня также облачно с прояснениями, дождь. В Бузулуке воздух прогреется до 18 градусов со знаком «плюс». В Орске до плюс 19. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
1: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

Планета ФМ 87.9 FM. Планета ФМ. Круиз в

0: Планета FM. Реклама.
1: Это событие Оренбург ждал очень долго. BF Fest – это территория драйва и чистого адреналина. Мощные внедорожники против непроходимой трассы. Рев мотоциклов и квадроциклов на пределе возможностей. Ждем вас с семьей и друзьями 20 и 21 июня в Росташинских прудах. Будет громко и предельно экстремально. Вход свободный, категория 0+. И это ваша сеть АЗС.
2: Бренд Fuller.
3: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 450032, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Организации на постоянную работу требуется менеджер по рекламе. Звонить с 9 до 17 часов по телефону 317451.
2: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Планета FM. Реклама.
1: Вы этого хотели? Мы это сделали. Для вас новый Кирпич Маркет в формате шоурума. Образцы настоящих стен из разных видов кирпича. Кирпич Маркет. Беляевское шоссе 16. Телефон в Оренбурге 97-67-67.
2: Планета FM. Радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
3: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: «Вокруг Оренбуржья» за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Приглашаю отправиться в уникальный по своим масштабам историко-культурный комплекс «Национальная деревня», который знакомит нас с традициями, особенностями быта и национальной кухней некоторых из более 120 народностей, проживающих в Оренбургском крае. Оренбург, основанный на отдаленном юго-восточном рубеже Российской империи, с самого начала своей истории стал местом притяжения для представителей самых разных национальностей и вероисповеданий. Сюда приезжали азиаты и европейцы, жители ближнего и дальнего зарубежья, превращая город в яркую и многоликую мозаику. В наше время почти ничего не изменилось. В Оренбурге по-прежнему проживают русские, татары, казахи, украинцы, башкиры, армяне, немцы, евреи, а также представители других народов. Идея создания культурного комплекса «Национальная деревня» была предложена в 2004 году экс-губернатором Оренбургской области Алексеем Андреевичем Чернышовым. А уже в 2005 году началось строительство 10 подворий, представляющих самые многочисленные этнические группы региона – русского, украинского, казахского, башкирского, мордовского, немецкого, чувашского, армянского, татарского и белорусского. В 2007 году на проспекте Гагарина, прямо за памятником первому космонавту, появилось пространство с яркой улочкой, на которой возникли терем, юрта, хата, бревенчатые срубы, бани и колодцы. Каждое подворье включало в себя музей истории, культуры и быта, ресторан национальной кухни и библиотеку с литературой на родном языке. В середине 2009 года открылись все 10 подворий. Между русским, украинским и казахским подворьями был устроен фонтан «Дружба», который местные жители сразу прозвали фонтаном «Дружба народов», по аналогии с фонтаном в Москве на ВДНХ. Внешний облик каждого двора знакомит с особенностями культуры и быта народов, населяющих наше многонациональное Оренбург. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбургу вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Планета FM. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Эти нежные касания, эти мысли расставания.

Планета FM. Планета FM в ритме города.

Земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

Планета FM. Идеальное сочетание.

0: быть рядом.
1: Планета FM. Реклама.
2: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
3: Возрастное ограничение 12+.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Планета FM. Мы помним все.

0: В Оренбуржье полночь. Планета ФМ.
1: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом будет. Шепотом, шепотом не хочу кричать о том,

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ 5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Ничего лишнего.

Планета FM. Больше, чем музыка. Планета FM. Все свои. Планета FM 87.9 FM. Самая любимая музыка льется песней сдалека, сдалека. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Так звучит Оренбуржье.
1: Еще одна осень за окном, дождик в прогнозе, люди в пальто. Еще одна осень за окном, мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули, жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет.

говорят, что куклы не чувствуют боли. Говорят, у них нет души. Куклу можно обидеть, все раны зашить, и она все простит. В глазах ее бездна, стекло, ни эмоций, ни чувств, пуста. Только почему?

В Оренбурге 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать

0: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
1: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови.

Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.